0: В свое время моим начальником был один генерал, который участвовал в битве под Москвой. Он часто давал мне понюхать свою трубку, говоря при этом, что от нее пахнет порохом 41-го года.
1: 在苏联领导我工作的也是一位将军，参加过莫斯科的保卫战。他常常让我闻他的烟斗，他说他烟斗里一直燃烧着41年的 TNT。
0: Это запах американского пороха с немецким замесом.
1: 将军，您身上是美国的 TNT， 是在德国人的技术上改进的。
0: генерал, где находится ваша войсковая часть?
1: 将军，您的部队在什么地方？
0: Зачем вы скрываете от меня? Агентство американское Associated Press недавно поместило сообщение, в котором говорится о том, что одна войсковая часть, возвращающаяся из Кореи, бесследно исчезла.
1: 还都有保密，美联社早就报道了，一支志愿军部队在归国途中神秘的失踪了。其实这跟我们苏联一样，重大的国防工程都是由军方来领导的，没有秘密可言。
0: Здесь.
1: 他说：“这就是报信，

0: хотите меня переубедить?
1: 将军同志，你还是想说服我吗？啊，靶场修在这个地方，的确有很多的问题。
0: Вы отвергаете наш план? Я считаю, что нет более подходящего места.
2: 难道你真想推翻这个方案吗？我想没有比这儿更合适的地方了。这个地方是个飞沙区，它修不了路。
0: Сложные геологические условия, проблемы с снабжением, обеспечением.
2: 还有地质问题，供给保障困难.
0: Близость Дунхуана, проблемы с населением.
2: 还有敦煌，还有居民是吗？
1: 啊，是。
0: Во всем об этом я уже слышал.
2: 你早就跟我说过了。
0: Я знаю, что у Китая есть экономические трудности.
2: 我知道现在中国正面临着经济困难。
0: Но это не предлог.
2: 但这不是借口。
0: Неужели Китай боится трудностей?
2: 难道你们害怕困难吗？
1: 中国人不怕困难。搞原子弹，中国所面临的困难是很大的。但无论什么困难，也阻挡不了我们。
0: Тогда чем мы спорим?
2: 那么我们还争论什么呢？
1: 我认为，这不是理想的靶场。
0: Почему?
1: 太小，请如实的翻译给摩拉索夫同志。Это
2: место не достаточно.
0: У нас есть водородная бомба, мы вполне можем обеспечить вашу защиту.
2: 我们有氢弹就足够了，完全可以保护你们。你们没有必要造千万吨级的。爹有娘有，不如自己有。
0: Советская группа совместно определила этот проект, утвердила, и он уже передан вашему руководству.
2: 这个方案是由苏联专家小组共同确定的，已经报告了你们的上级。
3: 说说你具体的打算。
1: 我准备。

0: В этом мире высокий человек должен иметь большой зонтик. Ну, ну зачем так? Я просто пошутил.
1: Товарищ Молоко, скоро вы уедете. У меня нет желания шутить.
2: Bueno, pues vaya.

0: 去和苏菲说声跳舞，不要笑啊。
1: Я тоже хотел бы приехать через некоторое время, чтобы опять встретиться.
2: Обязательно встретимся.

0: Товарищ, товарищ. Андрей, много еще. Банкет уже в самом разгаре.
1: Да вот то, что с собой не берем, все здесь.
0: Ну, бросай все сразу.

0: 祝你幸福，
1: 也祝你幸福。
2: Этот кусок вам потребуется. А это и кор. Ни мен юнг ти сван ти, и я у сван лян нен. Мы ел и...
3: Ши дин рин сан,
4: фэй ня кэ тэу лин.
3: Ма сэн. 你
4: 别老住我那儿
3: 啊，该奉还朝了。你们两口子呀，这离婚不像离婚，分居不像分居。回去吧，别冷落了。
5: 我有家吗？我没有家。
3: 回去吧，反正现在咱们也没密可保。